0: Автодолари, на які звик жирувати Кремль, також пристойно скукожилися.
1: Ось йде така підспудна перестройка потребління, яка веде до закату нефтяного ери. А для Росії це катастрофа. Тому що в Росії нічого другого нет. Тобто от люди так красиво оглядывают карту і говорять, о, какая великая, могучая Росія, какая у неї велика економіка. Вся економіка держится на нефті і газі.
0: А витрати на війну зростали з кожним місяцем. Іноді обстріл України був співставний з річним бюджетом невеликого міста.
2: Якщо кожну ніч викидувати годовий воронежський бюджет на Україну, вероятно, это все-таки к экономическому коллапсу быстрому или медленному приведет.
0: И це не пальцем в небо. Таке вже було, і найцікавіше неодноразово.
1: Почему распался Советский Союз, который был покрупнее и посильнее, да, и он распался за три дня, как мы помним. Возьмите Российскую империю, который отпраздновал 300-летие дома Романовых, оказалось, что это великая империя, и вдруг она так развалилась легко, господи.
0: Ще навесні 1914 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Дурново попереджав Миколу II, що вплутуватися у Першу світову війну вкрай небезпечно.
3: Війна з Германією не відповідає інтересам Росії і може привести к гибели імперії. І ще. Главная тяжесть войны падет на Россию, как на страну экономически наиболее отсталую.
0: Але император Дурново тоді проигнорував.
3: Летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три года произошла революция, затем гражданская война, распад старой государственности и миллионы погибших.
0: Також яскраво розпалася інша імперія – СРСР.
1: Казалось бы, незыблемый союз нерушимых республик советских, если помните, да, гем Советского Союза. Вышло, что никакой нерушимости нет.
0: И снова у владных верхах думали, что они невразливі. И такая великая страна не может развалиться.
3: Многие руководители страны просто не понимали масштаба проблемы. Политическая элита жила в отдельной системе распределения. Спецмагазины, спецраспределители, служебные машины, кабинеты со специальной связью. Для них экономика была не системой производства и распределения ресурсов. Экономика для них была искусством поиска дефицита.
0: Нічого не нагадує. Еліта живе десь там, а народ десь тут. Те ж саме відбувається і зараз. Дефицит, инфляция – это закрытие предприятий.
4: Хотите новости, откройте, да посмотрите. Предприятия закрываются, многие.
0: Тотальное падение экономики веде до цілком передбачуваних результатов.
1: Значит, если денег нету, а денег нету, на покупку лояльности регионов, то регионы начинают думать, а зачем им нужна Москва. Поэтому первый вариант, который я обсуждаю вполне серьезно, чтобы мне не говорили, как бы меня не ругали коллеги, это возможность распада России просто по чисто экономическим причинам.
0: Мовляв, якщо я зробив собі окремий вхід, то навіщо мені спільний коридор? Без потреби. Собі дорожче, як то кажуть.
1: Ну вот зачем мы в Западной Сибири добываем нефть, мы продаем ее в Китай, гоним на восток, а деньги почему-то посылаем на Запад, в Москву. Когда я через нее качал на Запад, ну, было хорошо. А сейчас я качаю все больше на Восток. Начинается, ну, как бы, трещать связка основная, модель российского государства. Восток – ресурсы, Запад – экспорт в Европу. Россия потеряла экспорт в Европу, и все, что находится западнее Волги, становится тупиковым местом.
0: Професор Ліпсіц, на відміну від нас, переконаний, що флагманом флотилії вільних республік стане економічно незалежний регіон.
1: Первыми это будут Сибирская республика и Дальневосточная. Им совсем плохо. Им совсем плохо, потому что они в полной беде. Туда доходит мало денег, там, ну, как бы, федеральное правительство разрушило всю жизнь. Им бы, конечно, ближе, лучше сойти с Китаем, стать ассоциированной территорией с Китаем. От Москвы никакой радости им нету.
0: Мы ж схильні вважати, що розпад буде гібридним, тобто не лише по економічним регіонам, а й по національним. Особливо це буде активно в культурних регіонах, які кардинально відрізняються від Московії.
4: А также как распался Советский Союз, потому что невозможно. Вот Латвия и Узбекистан, ну не могут они быть в одном государстве. А извините меня, Ингерманландия, если возьмем, и Чечня, они тоже не могут в одном государстве.
5: Там, в принципе, живут люди по закону шариата. Ничего не имеют против, если они живут отдельно.
0: Мы гадаем, что и Північний Кавказ також не проти жити окремо.
6: Дагестан – богатый регион, которому не дают распоряжаться своим богатством. Под этой землей и водой лежит состояние, которое сознательно держит как мертвый капитал. Каспийский шельф у берегов Дагестана – это сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. В термальных рассолах Дагестана растворены литий, рубидий, цезий, бор, йод. Под ногами у нищего дотационного Дагестана лежит то, что могло бы сделать его одним из богатейших регионов.
7: А что же казати про Саха?
8: Якутия станет прекрасным государством, арабскими